Седьмой, вам вас над ми, тингита, долго в чиндун, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая, бомбая